0: Точно е, 7 часот. Бубамара хит.
1: Марко Кутлич, Узми и други дио мене.